0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio, la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет Зъри и Турция.
8: Чели ши Туарчи Чешен, Бонко Дентай.
9: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
10: Да, Турция Гаг Радио, да.
11: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
13: Овода, Турция Уни, Радио Са.
14: Айч Радио Воча Туркия.
15: Говорит голос Туркия.
16: Эфирда Туркия Оваза.
17: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
7: Е Садай Туркия.
18: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза Радиосы.
19: Эзо Ифонетис Туркия.
2: Олди Радио Глаз Туркия. Гидарреди Амурия Туркия.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
15: Este es Radio Voz de Turquía.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
14: It Turkiye hangi radio ya?
2: Ovde radio glas Turkiye.
4: Türkiye öne radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: wamesababisha kuuawa kwa zaidi ya Wapalestina 73,000. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعت صوت ترکیه.
7: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
9: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
10: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
11: استا اس لا ووس ده ترکیه.
12: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
13: Юфлет Зари и Тюркия.
14: Чалиши Туарчи Чешен, Пангодиан Тай.
15: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
16: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
17: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
18: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
19: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
0: Аич, Радио, Воча Тюркия.
3: Говорит голос Тюркия.
7: Эфирда Тюркия овоза.
8: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
10: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
1: Эво ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидарреди аммурия Тюркия.
14: Ини адала радио суара Тюркия.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
4: Este es Radio Voz de Turquía.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
11: It Turkiye hangi radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишън Бонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция радио, да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция, Овоза.
2: Гитлеяр, Türkiye'nin Fethi Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
7: Ana vatanına Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Redi Amuriyet Türkiye.
14: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
0: Hini Daya Kiswahili Sauti Ya Türkiye.
20: Este Radyo Vojda Türkiye.
21: こちらはトルキエの声ラジオです。
10: スボルはグラソットなトルキエ。
8: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
3: イッツトルキエホンディアラジオや。
5: オールドラジオグラストルキエ。
7: トルキエウネラジオソ。
0: ブラス、トルキエニンセシラジオソ。
6: Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili sauti ya Torekie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.

0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nin ses radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
7: Юфлет Зари и Тюркия.
8: Чели ши Туарчи Чешен, Бонко Ден Тай.
9: Инджан Кара, Радио Садая Тюркия.
10: Да, да Тюркия гаг радио да.
11: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
13: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
14: Аич радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия овоза.
17: Диплеер Тюркиянын тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
19: Эдо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
1: Гидар радио Мурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este es Radio Voz de Turquía.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
4: It Turkiye hangia radioya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
14: Turkiye une radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ліши Туарчи Чешен, Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоє Турция.
11: Да, да, Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
14: Овода, Турция Вюни, Радио Са.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
18: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватқанына Тюркия Оваза радиосы.
2: Эво Ифонетис Тюркия. Овди радио глас Тюркия.
4: Гидарды диамурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.